нас айса велико, я анда ин я гуд, я ястот бо гкнут, я хлам лахсут, ан и эхо фан я вегстат, ан и ворде фан я грут, ле белофтес фан я омдрайт.